0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance Radio. Rick

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Р

0: Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд! Рекорд!

0: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
0: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекорд.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Погода.
1: Делюсь с тобой абсолютно летним прогнозом. Сейчас на море около 21 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Днем малооблачно и 30-ка. Дальше делюсь, естественно, летней музыкой. Фишер с обновочкой, Алекс Гудина. Ну, это классика, ну, она прям летняя-прилетняя. Destination Calabria, Софиин Зао, Хутия тоже здесь. Ну, и летнее, ну, все летнее у нас, да? Мега утро с 7 и до 11. Доброе утро.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doktor-natonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обычный день, если ты не супри.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связи.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро, и летом иногда звучат вот такие фразы, типа 22 июля на календаре уже, а я еще ни разу не искупался в водоеме, или там 22, а еще не загорел, не отдохнул, не был в отпуске и так далее. Но на самом деле это все можно наверстать при желании, ну, конечно, при возможностях, даже зимой. А вот уже 22 июля, а ты еще не аж двоошник рекорда? Это тревожно, ведь в игре с таким названием мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Только летом. Летом. Ну, еще на самом деле полным-полно времени, и воды у нас много. А еще самокат разыгрываем вместе с Куйбышевской железной дорогой. Но тут вот как раз-таки, да, сроки сжаты. Еще полторы недели у тебя есть возможность стать претендентом на самокат, пройти финал, ну, естественно, получить приятный подарок. Эти две темы впереди, этим мегаутром. Есть и другие, ну, какие-то ежедневные даже. Ну, это не значит, что, типа, поиграю завтра или когда-то там еще. Лучше сегодня и завтра, и всегда. Будь активен. Для тебя кофе, кино, пицца, десерты и, конечно, музыка. Она для тебя 24/7. Да, если пропустишь какой-то свой любимый трек, он еще прозвучит попозже, да? Но лучше вот взбодриться под него, не откладывая, самое ближайшее время. В этом часе Ричард Грей.

исполнит крутую историю Vertigo. Но в следующей теме прекрасно все. Название это однозначно Beautiful Anime Джоджи. Этот трек скоро, ну а прямо сейчас встречаю Эйв. Я Сергей Шевченко. С тобой здесь в ближайшие часы. Желаю тебе доброе утро.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов. Овны, не бегите на пролом. Звезды советуют снизить напор в спорах и направить энергию в спорт. Тельцы, внимание на недосказанность. Вместо претензий выбирайте спокойный диалог без давления. Близнецы, фильтруйте информацию, перепроверяйте формулировки в рабочих чатах и не пишите на эмоциях. Раки, день внутренней силы. Перестаньте искать одобрение со стороны и займитесь тем, что радует именно вас. Львы, ваш выход приближается, солнце входит в ваш знак, но сегодня лучше сохранять загадочное молчание. Девы, вы посмотрите за кулисы и заметите скрытую деталь, но не спешите делиться выводами со всеми вокруг. Весы, защищайте свои границы, не соглашайтесь на сомнительные уступки ради фальшивого мира и посчитайте ресурсы. Скорпионы, ваша интуиция на пике, но не путайте проницательность с обычной подозрительностью. Стрельцы, держите карты закрытыми, не раскрывайте свои планы раньше времени, чтобы избежать непрошенных советов. Козероги, дипломатия – ваш конек. Избегайте роли строгого судьи в общении с коллегами и проявите мягкость. Водолеи, поступки вместо слов. На работе доказывайте правоту не громкими заявлениями, а безупречным результатом. Рыбы, время для ревизии. Если старый план больше не работает, разрешите себе выбрать новое направление. Переслушать можешь гороскоп в телеге в Максе, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Ну и перед началом кофейной разминки новость такую озвучу, прочитал в наших информканалах, Макси в телеге. Употребление 5 чашек кофе в день признали безопасным. Вот. Это признали исследователи Американской ассоциации изучения сердца. Ну и речь идет о людях, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой. А мы вообще 6 чашек сейчас разыграем. Ну, конечно, не в одни руки. Сразу троим подарю по двойному приглашению. Мозаика Кофеинтина. Абсолютно любой кофейный напиток. Либо на чай. Можно отправиться в любое время, в любую из кофеин мозаик. Их много. Сейчас я ставлю 15-секундную подборку из треков. Треков тоже много. Но вот сколько поместилось конкретно в этом отрезке, считай, отправляй количество в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Ну и получай приглашение. Давай считать.

0: Даю варианты 6 или 8. Тут треков было. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре 21 градус, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно, и 30-очку обещают нам синоптики. Жарко. Я тебе обещаю музыкальную жару, естественно, но мы зимой ее обещаем вообще круглогодично, конечно же. Впереди Bebe Rexha и Faithless с хитом New Religion, Evelyn Rockstone с хитом Beautiful и Anima и Джоджи с чем? Правильно, с хитом Beautiful.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном. С картой Магнит Плюс получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УКН 103-773-987-72-95, город Москва, 0+.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Индемикс.
1: Так, прервем микс из треков на итоги Индемикса, да, поозвучивать надо имена победителей нашей первой мегутренней игрушки. Ранее ставил подборочку 15-секундную, сколько композиций там поместилось, надо было посчитать, воспользоваться моими вариантами, которые давал отправить количество в личку телеги либо в личку ВК, было 8 штук, и вовремя восьмерочку у нас отправили Алиса Круглова, Елизавета Ткачева и Давид Иванов. Алиса, Лиза, Давид, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти. Ну а далее мы, возможно, микс из трека прервем, чтобы озвучить твою фамилию, а может быть ты ее сам озвучишь, ну свое имя, по крайней мере. В следующей игрушке она скоро. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на бензин у независимых АЗС Самарской области проверят с прокуратурой. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил правительству проработать меры по контролю за заправками независимых компаний. У крупных игроков цены более стабильные. Отмечает глава региона независимых скачки. Федорищев также поручил изучить опыт других регионов по снижению спекулятивного спроса на топливо. Школьник из Самарской области набрал 300 баллов на ЕГЭ. Илья Макаров из школы «Кристалл», который находится в Сызрани, сдал русский язык, математику и физику. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об этом рекорде. Отмечается, что сначала Илья набрал 97 баллов по математике, но после пересдачи соточка. Почти четверть жителей Самары не верят в успех переговоров по повышению зарплаты. 24% уже поговорили с боссом по поводу увеличения ЗП, а 25% опрошенных планируют это сделать в ближайшее время. 7% жителей Самары считают, что и так получают достойные деньги за свои знания и умения, поэтому просить прибавку не собираются. Ну, отмечается, что 22% считают себя недооцененными, но не готовы говорить об этом с начальством. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

Ну и самое время подвести итоги этого часа. Ну как итоги? Просто вспомнить то, что мы слушали. Зачем, спросишь ты? На самом деле вспомнить нужно будет только один трек и за это получить приятный бонус. Так мы делаем в финале 60 минуток мега-утренних. Ставлю два фрагмента, двух композиций. Нужно вспомнить либо угадать, если ты недавно присоединился. Мы, кстати, как раз такие моменты выясним, когда ты к нам присоединился. Ну, такой утренний опрос небольшой у нас в эфире происходит. Победителя спрашиваем игрушки. Выбираешь первый фрагмент, либо второй, какой мы слушали, и отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, главное, укажи номер телефона, и в итоге

0: если будешь 40-м по счету, отправишься, ну не знаю, завтракать, не завтракать, но точно отправишься с кем-то на утренний кофе, десерт от горожанина. Это новое место на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Приглашение на двоих. Вот два трека. Первый. А вот вторая тема. Цифра 1, либо цифру 2 отправляем в личку телеги, либо в личку ОВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс Погоды, днем 30-ка и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, но чуть позже будет 4 балла. Это, наверное, утренний пик. Коммунистическая от Московского шоссе до Владимирского. У нас сейчас тормозит заводское шоссе от профильной и до улицы 22-го партсъезда. Что касается 22-го, то тут небольшой затор перед заводским. В принципе, все заторы по городу такие вот небольшие. Революционная от подшипника до Москвы. Москва чуть-чуть перед Нововокзальной. Нововокзальная от Карла Маркса до Фадеева. Также перед Новосадовой. В принципе, вот так вот все терпимо. Кирову можно еще отметить от Свободы и до моста Кировского. Будь аккуратен, внимателен и оставайся в компании Первой танцевальной. Ричард Грей. Дальше No Scrubs. Классика в новом виде. Ну и классика в первозданном виде от Дэвида Гетта. The World is Mine.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви» – качество, которому можно доверять.
2: olvi-azs.ru.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «АСАВТО» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
9: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
10: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
11: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбола. Вольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru. Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Дэнс-лето.
13: На рекорде.

0: Так, ну, мы уже все, практически пришли в новый мегаутренний час, но прежде чем официально это сделать, надо точку поставить в первой 60-минутке. Ранее спрашивал, какой из двух треков ранее звучал в фильме, так периодически делаем во время мегаутра в финале часа. И цифра 1, либо цифра 2, то есть надо было выбрать первый фрагмент, либо второй, нужно отправить было в телегу, либо в личку ВК. Вовремя и верно это сделал у нас Аня. Аня, здравствуй еще раз, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, голос бодрый, давно проснулся, наверное, да? Или как?
1: Давно уже, целый час в пути.
0: Целый час, очень давно. Так, ну, целый час, значит, ты наверняка слышал ту тему, которую мы как будто бы загадали. Что надо было отправить, цифра 1 либо цифру 2? Для всех. Верный ответ.
1: Единичку.
0: Конечно, да, я тебя поздравляю, приствой. Все, рабочий день будет легким, наверное, да?
1: Ну, предполагаю. Я очень надеюсь.
0: Надеюсь, мы тебе это желаем. Ну и дарим, конечно же, приглашение на кофе плюс десерт от горожанин. Новое место на набережной. Ну, естественно, с видом на Волгу. Дэнс лето. На рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 9-го уже в Самаре, уже 22 июля на календаре. Я надеюсь, ты уже приступил к осуществлению планов на это лето. Понятное дело, что ты сейчас, наверное, едешь на работу, думаешь, какие там планы на лето. Но они наверняка есть, ну, у каждого, ну, что-то, ну, хотя бы что-то маленькое, небольшое. А может быть, что-то глобальное, да, может быть, что-то приятное, да, связанное с отпуском, скорее всего. Надеюсь, что ты уже, наверное, в пути. Если что, мы поможем, подбодрим как-то. А мы к осуществлению летних планов уже давным-давно приступили. Летняя игра, где ты выигрываешь фирменную артезианскую воду «Рекорд» в брендированных бутылочках от производителя «Кристальная», продолжается. Также разыгрываем с Кубишской железной дорогой крутой электросамокат. Продолжим это делать этим мегаутром. Ну, а такие ближе лежащие планы на этот час следующие. Трэш-пати, рубрика «Засада», где выясняем, где патрули ДПС сложности на дорогах. Пиши, кстати, в телеге, в Максе и в ВК. Я почитаю твои сообщения. Ну и по музыке давай тоже приступим к осуществлению музыкальных планов. Эббин Холлоу впереди.

новиночка, между прочим. Еще один свежак крутой, Маэстро Тиеста. Звучит, конечно, круто. Маэстро Тиеста. И тоже из обновления.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов. Овны, не бегите на пролом. Звезды советуют снизить напор в спорах и направить энергию в спорт. Тельцы, внимание на недосказанность. Вместо претензий выбирайте спокойный диалог без давления. Близнецы, фильтруйте информацию, перепроверяйте формулировки в рабочих чатах и не пишите на эмоциях. Раки, день внутренней силы. Перестаньте искать одобрение со стороны и займитесь тем, что радует именно вас. Львы, ваш выход приближается, солнце входит ваш знак, но сегодня лучше сохранять загадочное молчание. Девы, вы посмотрите за кулисы и заметите скрытую деталь, но не спешите делиться выводами со всеми вокруг. Весы, защищайте свои границы, не соглашайтесь на сомнительные уступки ради фальшивого мира и посчитайте ресурсы. Скорпионы, ваша интуиция на пике, но не путайте проницательность с обычной подозрительностью. Стрельцы, держите карты закрытыми, не раскрывайте свои планы раньше времени, чтобы избежать непрошенных советов. Козероги, дипломатия – ваш конек. Избегайте роли строгого судьи в общении с коллегами и проявите мягкость. Водолеи, поступки вместо слов. На работе доказывайте правоту не громкими заявлениями, а безупречным результатом. Рыбы, время для ревизии. Если старый план больше не работает, разрешите себе выбрать новое направление. Переслушать можешь гороскоп в телеге в Максе, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: летние, тем по-настоящему летние Боба Синклара.
1: H2Oшники на рекорде.
0: И продолжим летней игрушкой. Все логично. H2Oшникам становись, выигрывая фирменную артезианскую воду рекорд в брендированных таких бутылочках от производителя Кристалли. Наша такая коллаба с Кристалли. Да, только у H2Oшников, только у слушателей рекорда такая водится, такие бутылочки могут появиться. Задача твоя простая. Слушать рекорд, ну, отправить заявочку «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Номер телефона не забудь сказать. Мы случайным образом несколько раз день выбираем. И участников дозваниваемся. Если игрок отвечает на звонок, все. Он H2Oшник, он получает воду. Единственное, что у нас всегда разное количество бутылочек на кону. Как минимум 4 всегда. И плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну вот они решили добавить к этим 4 еще от себя. И, ну, если, конечно, решили и добавили. Потому что иногда ты все забираешь. Вот тебе тоже нужно, когда мы тебе позвоним, определиться, все ты забираешь, либо поделишься. А решать мы будем судьбу 5 бутылочек через несколько минут.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 24, по данным Яндекс Погода. Днем 30-ка, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты. Так, насколько она оценивается? На 3 балла, да, всего лишь навсего. Местами затруднения. Скоро будет, конечно, 4 балла. Наслаждаемся вот этими летними баллами, утренними, по крайней мере. Мичурина от Масленникова до Осипенко тормозит. Еще была информация у нас в личке телеги, в личке ВК. Спасибо, что пишете, что светофор красным горит постоянно. Будем еще уточнять, тем более рубрика «Засад» буквально через 15 минут. Но вокзальный от Москвы до Новосадовой у нас тормозит. Немножечко Кирова перед физкультурной страны свободы. На улице Авроры у Демирка до Марии Старезы, но плотное движение не стоит, конечно, что на Заводском шоссе от гаражного проезда до 22-го партсъезда.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике РеаВиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. РеаВиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» Самара Авто у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
6: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 8.26. Самаре начинается наша такая приятная игра, приятная для всех, и для нас, и для тебя. Хотя спрашивается, а если у нас какие-то неприятные игры, ну что на самом деле? Не, ну приятностей тут много. Смотри, ну, во-первых, подарок. Дарим фирменную артезианскую воду «Рекорд» от бренда «Кристальная». Приятно для тебя, что по правилам мы вот тебе звоним, ты отвечаешь на звонок, и все, ты победитель, ты получаешь воду эксклюзивную от «Рекорда», от «Кристальной». Нам приятно и хорошо, что нам не надо выдумывать какие-то вопросы, какие-то варианты ответов, что-то там делать. Все, просто позвонили, ты ответил, и все довольны. Не, вопрос, конечно, есть к тебе один. Сколько ты бутылочек артезианской рекордной воды заберешь с собой? Сколько? У нас на кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились остальные игроки, вот как раз-таки отвечая на вопрос, сколько ты с собой заберешь, они отвечали, ну, там, не знаю, 3 себе, остальное другому. А вот как ты ответишь, узнаем. Если ты еще не в игре, то напомню, для того, чтобы участвовать, нужно написать фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда сообщение тебе приходит в одно окно, и неважно, когда ты это сделал, мы случайным образом выбираем игроков. Главное, укажи номер телефона. Звоним Алексею, 8677, последний цифра номера мобильника. Задача Алексея — просто ответить на звонок, и все. Ну, потом, конечно, такой вопрос со звездочкой, это уже отдельная история. Сколько он бутылочек с собой заберет? Сейчас на кону 5 штук. И Алексей, давай отвечай.
2: Слушай.
1: Алексей, здравствуй. Это «Рекорд» тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Писал нам «хочу пить». Да, вкусно. Ну, я догадывался, что, судя по голосу. Слушай, Алексей, ну, поздравляем, ты уже H2Oшник, потому что ответил, как мы, собственно, и договаривались. Ну и дели теперь, ты знаешь, сколько тебе делить. 5 бутылочек. Ты можешь забрать все сразу, либо 3 себе, 2 мы приплюсуем на следующую игру.
2: Да все заберу, погода такая, сопутствует, все забрать.
1: Угу. Погода шепчет, забери все. Ну хорошо, все, 5 бутылочек твои. Артезианская вода «Рекорд» от бренда «Кристальная». Алексей, я тебя поздравляю, где мы тебя застали? Наверное, в машине, да? Или как?
2: Да, на работу еду.
1: Все, аккуратнее, аккуратнее. Ну и бодрим тебя, освежаем, конечно, прекрасным подарком. Несмотря на то, что Алексей забрал 5 бутылочек, которые у нас были на кону, у нас воды еще много, мы продолжаем ее разыгрывать. Ближайшая игра скоро, этим утром, между прочим, когда именно, в телеге, в Максе, заранее предупредим.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33, и читай твое сообщение о засадах, где, какие сложности на дорогах, может быть, необычные заторы. Вот на дорогах вроде такие вот летние вообще загруженности утренние, когда практически ничего не загружено, но, тем не менее, может быть, какие-то где-то заторы. Рассказывай, делись информацией, естественно, пиши, где патрули ДПС, сложности, неработающие светофоры, может быть, открытые колодцы, какие-то необычные ямы, тоже об этом сообщай. В телеге в Максе под постами специальными засада называется, каждое утро вывешиваем, публикуем. Можешь в личку телеги, в личку ВК писать также. Так, озвучиваю оттуда-оттуда. Ты можешь сам почитать, естественно, под постами засада. Ну, в личку ты не заглянешь. Тут так и я могу. Но тут, на самом деле, пересекаются сообщения. Тем более, мы даже сами дублируем из лички в наши каналы. Так, Фархаус на Московском шоссе. Информация «Гудок». Вот здесь вот прилетело сообщение от Варвары. Перед Фрунзенским мостом с двух сторон. Урицкого после Красноармейской к Спортивной. Такая информация. Далее. Управа Красноглинское шоссе, где заправка Роснефть. Спасибо. Так, еще Волжское шоссе после Москвы. Прям несколько сообщений. Еще до того, как мы посты опубликовали, пришло прям несколько. Волжское шоссе после Московского шоссе. Правда, еще было Ракита Московское шоссе. Ну, без уточнения там. Ну, наверное, да, после кольца сразу. Олимпийской Калматинки. Как ехать, тоже информация была. Энное количество минут назад поступило. Если что, актуализируй, пиши. Даже если мы уже озвучили, кто-то написал, уже все равно пиши, если ты хотел об этой засаде написать, об этом местечке. Так, ну, либо наоборот, может быть, не актуально, тоже обязательно сообщай об этом. Так, ну, а вот тут недавно прилетело тоже управленческие, прямо на Роснефти. Спасибо, Фархаус тоже, ну, видимо, подтвердилась, да, информация тоже актуальна это. Спасибо, если будут новые данные, сразу лучше писать не в личку, да, а вот прям в телеге в Максе под постами засада. Ну, можешь в личку написать, если вдруг, да, там, фоточки какие-то есть, контент, вообще, в принципе, о чем ты хочешь конкретно рассказать. Соблюдая правила дорожного движения, под музыку Мартин Гаррикс, Эд Ширан, далее Оффенбах, My The Way и рубрика Трэш Пати.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир.
7: каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Бествей, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45, Самаре. Я сначала даже не понял, откуда та песня, которую я сейчас включу в рубрике Трэш-пати. Вы присылаете, я напомню, темы тоже. Мы их рассматриваем, расслушиваем, переслушиваем, пытаемся расслушать некоторые, но потом тебя тоже заставляем послушать. Здесь неформатные композиции, разные абсолютно, иногда даже приятные, забавные, ну, иногда раздражающие, все возможно. И твоя задача — поделиться с нами своими эмоциями. Нравится, не нравится, в каком-то расположении духа находишься, может быть, какие-то думки, мысли, иногда действительно на какие-то размышления наталкивают те истории, которые мы включаем. Ну и действительно, ты можешь предлагать свои версии для трэш-пати, присылать треки, ссылочки, там, видосы, как угодно, просто название композиции, имя исполнителя. Вот эту тему тоже прислали, ну, как бы, ну да, прикольно, можно поставить. А что-то до меня только вот дошло, откуда она. Ну, я думаю, ты сейчас тоже поймешь, что баянистая история, прям конкретно, много лет ей, но ни разу не включали. Ну, спасибо, хорошо, что ты есть, да, и присылаешь нам иногда, в том числе и баянистые треки. Слушаем, комментируем в личку телеги, в личку ВК, пиши. Я все это в конце трека озвучу, ну и вопрос по тексту задам, за правильный ответ задарю тебе вкуснейшую ароматную пиццу. Поехали! Да, возможно, ты даже узнаешь эту тему, и исполнители тоже. Комментируй, самое главное! Пиши. Трэш-пати. Погнали.
2: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: трэш-пати на рекорде.
1: С фруктами еще бывает он. Сразу выпил он и закусон. Жирность еще разная бывает.
2: Комментарии уже летят.
1: Ну, а она

0: Я честно, когда впервые услышал, вообще без понятия, кто исполнитель, откуда она. И даже этот трек, ну, меня лично не знаком был. Но это Баян, да, многие, и многие, я смотрю, по комментариям тоже знали, но не все, не все. Я впервые открыл эту композицию для себя, пишет Иван. И закрыл. И смеется. Да ладно, чего тут, ну, не самое прям, ну, прикольно же. Это же, есть же разные композиции. Есть, которые шутки ради и, в принципе, затеваются и исполняются. А есть, которые, ну, я не знаю, для чего делаются. Это вот, ну, как бы от профи этого дела. Так, что еще? Ну, много смайликов, на самом деле, сердечки тут в большом количестве сыпятся, огонечки. Привет, рекорд. То, что нужно с утра, не уточняется, это про трек в трэш-пати, либо кефир, может быть, да? Так, хорошая песня с лайфхаками. Ну, наверное. Так, бодрили, спасибо, заставили улыбнуться, что еще нужно утром в среду. Едем, подпеваем. Привет мужу Вячеславу. Вот, это разные сообщения, кстати, едем, подпеваем. И привет мужу Вячеславу. Привет мужу передает у нас Елена. Так, далее. Так, огонечки, сердечки, все вам. Словами написано, кстати, сообщение. Так, что еще? Так, легкая. Вот, куда-то улетело сообщение. Какая легкая, веселая, прекрасная песня. Вот музыкальный критик Алексей вот так вот ее охарактеризовал. Ну, а теперь вопрос я задаю по тексту. Ну, здесь вообще все очень-очень просто. Кем себя называл исполнитель? Царем, либо графом? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Ну, вопрос чисто символический для галочки. Стань 40-м и забирай вкуснейшую ароматную пиццу. Ну, не знаю, с кефиром зайдет, не зайдет.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Итак, кем себя исполнитель называл? Царем, либо графом? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Так, ну и в отдельное окно приходят сообщения от синоптиков нам. 24 градуса в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 30, малооблачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, в ближайшие несколько часов такая загруженность сохранится. На заводском от кабельной до 22-го сейчас проблемы. На улице Аврора, Южном мосту, от Южного шоссе до промышленности до 10 минут. Антошка от Карбышева до Авроры у нас так тоже притормаживает до 10 минут. Угу. Так, далее. Революционная от Гая до Гаражной, инсайд с Кармен, Карл Марса до Москвы, Тихинская до Москвы, на Московском от Жигулевской до Нововокзальной, Нововокзальной между Москвой и Новосадовой. Улица Победы чуть-чуть тоже притормаживает у нас от Юбилейной до Кирова. Ракитовское шоссе от Олимпийской до Карл Марса, и Карл Марса Олимпийская тоже, но чуть-чуть тебя задержат перед Ракитой.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
5: УАО «Российские железные дороги» УКН 103 773 987 72 95. Город Москва. 0+.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн

0: На Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Приятная летняя новиночка Дэвида Гетта и Хюгель. Ну, собственно, Шайн называется. Лето, хотя бы в названии точно присутствует. Ну и тоже многие получили удовольствие от приятной истории в рубрике «Трэш-пати». Сегодня, ну там разные у нас темы, конечно, звучат, но сегодня действительно многим понравилось, судя по комментариям. Именно понравилось в таком плане, что, в принципе, как песня. Да, забавно, прикольно, про алкоголика, но кефирного алкоголика мы слушали историю. Вопрос был по текстам, как называл себя исполнитель, граф царь. Ну, граф, конечно же, ну, там много раз повторил это слово, поэтому почти все верно ответили. И вовремя это сделал у нас не Вячеслав, нет, и даже не Славка Березкин наш. Так, вовремя это сделала у нас Елена, последние цифры номера мобильника 2091. 2091. Лен, поздравляю тебя, фамилию пока не знаю. Да и ты, наверное, пока не знаешь, что ты выиграла. Я тебе уже написал. Выигрываешь вкуснейшую ароматную пиццу. Ну и трек уже опубликовали в наших соцсетях, в Макс в телеге. Ну и в группе ВК тоже обязательно. По хэштегу «Трэш-пати» можно найти все предыдущие выпуски.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9.01, в Самаре, ты слушаешь рекорд, мега утро. Ну и меня, Сергей Шученко, тоже периодически. Слушать нас можно, я напомню, и в FM-диапазоне, и в режиме онлайн. Алиса, включи рекорд, и она включит именно самарский поток, если находишься в Самаре. Если не в Самаре, то лучше воспользоваться радиоплеером, чтобы убедиться именно самарским рекордом. Ссылочка на сайт радиоплеер есть в описании группы ВК, ну и в одной из закрепленных записей в Телеграм-канале. Проходишь по ссылочке на сайте, слушаешь, либо мобильное приложение скачиваешь, радиоплеер. Для детей старше 12 лет в разделе региона, главное укажи, Самарская область. И вообще, к чему это? Ну, во-первых, чтобы ты помнил, знал об этом. А во-вторых, зумеры массово возвращаются к ретро-технике. Продажи MP3-плееров в России выросли на 62%. Но это про плееры, а еще и фотоаппараты Polaroid. Например, в Москве и Питере в 2,5 раза возросла продажа их. Растет спрос на винил и технику прошлых лет. Ну, давай ты сегодня расскажешь, а какая старая техника, старая вещь до сих пор лежит у тебя дома? Вот, ну, что-то прям вот такое вот, что даже сейчас, наверное, не особо-то продают. Пиши, вспоминай в телеге в Максе. Радио Рекорд Самара опрос опубликовали, в комментариях отмечайся, какая старая вещь, техника до сих пор хранится у тебя дома. Может быть, ты даже действительно пользуешься ею, а я почитаю это все в эфире совсем скоро. Дальше из твоих динамиков будут звучать Глеб Филипченков. Скоро здесь Дивак и новиночка Slow Down. Их мы тоже на MP3-плеерах слушали. Может, ну не знаю, на кассетах вряд ли, конечно. Но

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов. Овны, не бегите на пролом. Звезды советуют снизить напор в спорах и направить энергию в спорт. Тельцы, внимание на недосказанность. Вместо претензий выбирайте спокойный диалог без давления. Близнецы, фильтруйте информацию, перепроверяйте формулировки в рабочих чатах и не пишите на эмоциях. Раки, день внутренней силы. Перестаньте искать одобрение со стороны и займитесь тем, что радует именно вас. Львы, ваш выход приближается, солнце входит в ваш знак, но сегодня лучше сохранять загадочное молчание. Девы, вы посмотрите за кулисы и заметите скрытую деталь, но не спешите делиться выводами со всеми вокруг. Весы, защищайте свои границы, не соглашайтесь на сомнительные уступки ради фальшивого мира и посчитайте ресурсы. Скорпионы, ваша интуиция на пике, но не путайте проницательность с обычной подозрительностью. Стрельцы, держите карты закрытыми, не раскрывайте свои планы раньше времени, чтобы избежать непрошенных советов. Козероги, дипломатия – ваш конек. Избегайте роли строгого судьи в общении с коллегами и проявите мягкость. Водолеи, поступки вместо слов. На работе доказывайте правоту не громкими заявлениями, а безупречным результатом. Рыбы, время для ревизии. Если старый план больше не работает, разрешите себе выбрать новое направление. Переслушать можешь гороскоп в телеге в Максе, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Dance лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17. Самаре мы сегодня привязали с новости, что зумеры начали скупать какую-то такую старую технику. Там MP3-плеер и так далее. Чтобы отдохнуть от вот этой вот технологической какой-то гонки, от суеты. Ну, видимо, так объясняют эксперты. Мы решили выяснить, а какая старая техника, старая вещь до сих пор лежит у тебя дома. Очень много сообщений приходит, ну, в личку ВК, в личку телеги. Вот некоторые пишут. Сейчас почитаю, но можно же писать еще под опросами в телеге и в Максе, в комментариях, чтобы все другие тоже видели, поностальгировали, лайкнули. Ну, некоторые фотки присылают, у всех на виду, да, можно всем посмотреть. Вот, например, так, без подписи, да, сообщение. А, не, Виктория, Виктория написала, фотку даже выложила, ретро-магнитофон, на котором я слушаю Рекорд, между прочим. Ну, круто, здорово. Так, Стаффорд, подписи, видео-магнитофон, без фотки, но тоже мы все представили его. Так, еще какие ответы есть вот в личке? Холодильник, ЗИЛ на даче, сообщение от Андрея, советская чеснокодавка. Ну, это прям техника, конечно, да, но принимается, принимается. Ну, весь же, ну, не обязательно же про технику, хотя тоже к технике можно отнести. Ручная мясорубка, вот Лена написала, которую надо прикручивать к столу. Слушай, вот ты ей пользуешься? Вот вы тут уточняете, кстати, вы пользуетесь этим или просто пылиться? Кнопочный телефон Nokia, вот от Ивана сообщение, и не только от Ивана, вот здесь вот от Андрея тоже, и от Юли тоже. Комментарий такой поступил. Вафельница старая, тяжелая, чугунная. Это от Екатерины в личку. Пишите, пишите, да, в личку телеги, в личку ВК. Лучше под опросами в телеге Макси. Я почитаю совсем скоро еще.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 30-ка, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Сейчас на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой небольшой затор на 10 минут. Московское шоссе перед Новым вокзалом тормозит, особенно от Жигулевской, то есть из центра. Революционный бордового цвета у нас от Гаи до, я бы сказал, чуть ли не от Мичурина, и до Гаражной. Вообще лучше революционно объехать по Масленнику, да, если есть такая возможность. Мичурина, кстати, тоже тормозит со стороны вот революционной и до Луначарского. Ну и, в принципе, все практически, да, все, больше ничего. Ну, Льва Толстого в районе железнодорожного вокзала тоже у нас тормозит. Ну, там вечно скопление транспорта сейчас бордового цвета, этот участок. Впереди у нас Бауэр, новинка, заценим. И классика Армина Ван Бюрена «In and Out of Love».
0: Рекорд. Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
11: Срок акции – 1 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
13: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах. Федеральная антимонопольная служба завела дела из-за роста цен на топливо в Самарской области. Компании с доминирующим положением на рынке Хворостянского района подняли стоимость бензина и дизеля. Выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции. Более 6,5 тысяч самарцев воспользовались пушкинской картой в первом полугодии 2026 года. Лидеры посещаемости среди театров камерной сцены, мастерская, Самарская площадь, среди музеев детской картины галерея, Самара Космическая и музей Ильдара Рязанова. Ну и также сообщается, что в Самаре завершился театральный сезон. Спектакль увидели 240 тысяч зрителей. Житель Новокубышска оштрафован на 3000 рублей за оскорбительный смс бывшей жене. 43-летний мужчина послал унижающее сообщение за личного конфликта. Прокуратура подтвердила факт оскорбления чести и достоинства, а суд признал его виновным. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных, примечательных в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12. 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Muse Diamonds.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
15: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
16: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
17: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.45, Самаре. Интересно, кого больше? Тех, кто косо смотрит на самокатчиков, либо желающих выиграть электросамокат на рекорде. Но могу точно сказать, что косо смотрящих становится меньше и меньше. Вот, а желающих выиграть огромное количество у нас. Радио Рекорд Самара, Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат в преддверии Дня железнодорожника. У нас традиция каждый год отмечать, устраивать праздник. И такой немаленький, такой большой праздник. В этом году он состоится 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Несколько часов для тебя, много активностей, много конкурсов, подарков, квестов и много отличной музыки. Мероприятие без возрастных ограничений. Ну и, конечно, там мы определим имя новоиспеченного самокатчика. Возможно, им станешь именно ты. Ну, по крайней мере, участником, финалистом ты можешь стать уже в ближайшие минуты. Становись. Твоя задача — попасть в эфир и виртуально прокатиться на электричке, доехать до какой-то станции, а оттуда пересесть на самокат и доехать куда-то тоже. А вот куда? Это вопрос. Из 3 предложенных локаций нужно выбрать ближайшую к обозначенной станции. Вот и все. Прямо сейчас отправляй заявку на участие. Будешь 40-м, мы с тобой поиграем. Заявку отправляем в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Ну, давай. Будет кодовым словом, заявочкой «среда». Посмотрел на календарь, увидел среду, ну и решил, пусть будет слово «среда», это заявка на участие. Пиши слово «среда» в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Столбик термометра сегодня даже поднимется над отметки в плюс 30 градусов и будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Сейчас Аврора от Дебенко до Марис Тореза немножко притормаживает, такое плотное движение. И в обратку тоже плотничком от Аэродромной до Дебенко. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной сложности на Карла Маркса небольшие, но есть. Перед Ракитой, на Раките, как обычно, от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. Дальше Майорка. Угу. И Медуза «Don't Wanna Go Home».
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Радио «Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
4: olvi-azs.ru.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Новая «Лада».
6: «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджета.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.55 в Самаре. Розыгрыш летний продолжается. Повод встретиться в эфире, повод получить приятный бонус и повод встретиться вживую. Ну и там уже возможно получить крутой электросамокат. 2 числа стоит, 2 августа праздник, в честь Дня железнодорожника. Большой праздник для всех, не только для железнодорожников, не только для слушателей рекорда. Все приходите. Сейчас не слушатели рекорда, интересно, как они нас слушают. Ну ладно, без возрастных ограничений, много различных активностей, подарков, крутой музыки. Все это у Самара-арена 2 числа. Ну и там же мы определим обладателя крутого электросамоката, который мы сейчас разыгрываем, и не только его. Специальная игрушка. И сейчас я представлю нашего участника. Александр, Саш, привет еще раз.
2: Да, привет.
1: Да-да-да. Ну, у нас тут все смешалось. Самокаты, электрички. Скажи, пожалуйста, на самокате катался когда-нибудь?
2: На электросамокате.
1: Имеется в наличии самокат?
2: Да.
1: А ты сейчас не на нем?
2: Нет.
1: А вот скажи, когда ты едешь на самокате, ты ловишь на себя косые взгляды автолюбителей?
2: Ну, я стараюсь не ездить по дороге.
1: Молодец. А когда ты автолюбитель, кос смотришь на самокатик?
2: Да, который ты переезжаешь.
1: Все, понятно. Ну, как с пешеходами. Когда ты пешеход, как-то по-другому видишь. Ты когда ты водитель, сразу к пешеходам другое отношение. Так же и с самокатчиками. Так, ну, зачем тебе два самоката? Вот, кстати, главный вопрос. Жене, чтобы вместе кататься, да? А сейчас не даешь
2: ей. Я один.
1: Ага. Ну, согласен. А жена где? Рядом идет, да? Просто пешком?
2: Нет, жена на работе.
1: А жена на работе, а ты катаешься на самокате. Прекрасно! Александр, ну, повод выиграть действительно самокат, чтобы и жена не ходила на работу, каталась вместе с тобой. Смотри, задача наша очень простая. Я озвучиваю какую-то железнодорожную станцию. Нужно сказать, куда на самокате можно уехать с женой. Какая ближайшая локация из трех предложенных? Поехали тогда, да? Сначала доедем до этой станции.
3: Уважаемые участники, поезд следует до станции финальной. На маршруте контроль. И он случится прямо сейчас. Ответьте на вопрос и следуйте дальше.
1: Да, чтобы поехать дальше, нужно ответить на вопрос. Скажи, пожалуйста, какое место ближе всего к станции Соцгород? Я даю тебе три варианта. Это кошелек, это стошка, либо зубчага.
2: Второй.
1: А что второй было?
2: Ну,
1: ты думаешь, я помню. Так, давай, кошелек, стошка, зубчага. Стошку выбираешь?
2: Кошелек. Стошка, да. Подожди. Стошка.
1: И зубчага еще была, давай, если мы уж все перечисляем. Итак, кошелек, стошка, зубчага.
2: Зубчага.
1: Почему? Зубчага. Ты вообще как бы ее не учитывал. Ты стошку два раза назвал, один раз кошелек, а тут теперь зубчага. Чего за дела?
2: Ладно, становится второй, как говорил.
1: А второй что было? Опять не помнишь? Не запомнил, так и не запомнил. Стошка, да, по-моему, была? Ну, давай закрепим, на всякий случай. А вдруг, да, кошелек... Чтобы не было такого, что я тебя сбил с толку, там все такое. Вот твой окончательный ответ. Кошелек, стошка, зубчага.
2: Стошка.
1: Угу. Ну.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок.
1: Да, все верно. Действительно, стошка, подарок твой. Александр, я тебя поздравляю. Ты стал немножечко ближе к электросамокату. Ну, точнее, наверное, твоя жена стала ближе к самокату. Ты сам так катаешься периодически. Приходи обязательно в финал, бери с собой жену 2 числа. Ну и прямо сейчас тоже приятный бонус забираешь. Можно вместе с женой, тут вообще не важно, наличие самоката, отправиться и покататься на колесе обозрения. Приглашение на двоих тебе достается. Хорошего дня, хорошей среды, а следующая игра совсем скоро. Не пропускаем. Здесь в эфире, а в телеге и в Максе подсказки, между прочим. Там публикуем вопросы заранее. Можно потренироваться и узнать даже правильный ответ.
0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
5: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
9: Мега утро
8: на рекорде.

10.03 в Самаре. Важная срочная новость. Летнюю перепись воробьев проведут в России. Опять. Была какая-то новость, мне кажется, вообще недавно это было. Но опять. С 8 по 16 августа. Мы же продолжаем перепись H2Ошников рекорда. Точнее, в список H2Ошников несколько раз в день вносим новые имена. Выигрываю фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный» уже в этом часе. Ну, а еще больше срочных, в кавычках, ну и срочных без кавычек, вообще все самое важное, актуальное и интересное, примечательное, читай 24 на 7 в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм. Там же выражаем мнение, обсуждаем какие-то темы, опросы устраиваем, ну а какие-то новости даже обсуждаем в эфире. Например, зумеры начали скупать ретро-технику вовсю, там MP3-плееры, полароиды. А какая старая техника, какая старая вещь до сих пор хранится у тебя дома? Может, ты даже ее используешь? Такой наш опрос. Пиши варианты в телеге Макси под постами в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Я почитаю совсем скоро тоже все в эфире. Так вот, обозначил наши какие-то планы на 60-минутку. В мус перспективах Sam Felt, новинка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов. Овны, не бегите на пролом. Звезды советуют снизить напор в спорах и направить энергию в спорт. Тельцы, внимание на недосказанность. Вместо претензий выбирайте спокойный диалог без давления. Близнецы, фильтруйте информацию, перепроверяйте формулировки в рабочих чатах и не пишите на эмоциях. Раки, день внутренней силы. Перестаньте искать одобрение со стороны и займитесь тем, что радует именно вас. Львы, ваш выход приближается, солнце входит в ваш знак, но сегодня лучше сохранять загадочное молчание. Девы, вы посмотрите за кулисы и заметите скрытую деталь, но не спешите делиться выводами со всеми вокруг. Весы, защищайте свои границы, не соглашайтесь на сомнительные уступки ради фальшивого мира и посчитайте ресурсы. Скорпионы, ваша интуиция на пике, но не путайте проницательность с обычной подозрительностью. Стрельцы, держите карты закрытыми, не раскрывайте свои планы раньше времени, чтобы избежать непрошенных советов. Козероги, дипломатия – ваш конек. Избегайте роли строгого судьи в общении с коллегами и проявите мягкость. Водолеи, поступки вместо слов. На работе доказывайте правоту не громкими заявлениями, а безупречным результатом. Рыбы, время для ревизии. Если старый план больше не работает, разрешите себе выбрать новое направление. Переслушать можешь гороскоп в телеге в Максе, а прочитать группу ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Dance.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:16 в Самаре. После летнего хита, конечно же, должна начаться летняя игрушка. Ну, у нас все треки летом летние. Но, естественно, розыгрыш после каждой композиции мы не можем запускать. Ну, как-то переборщик, мне кажется, будет. Все-таки музыка — это главное. Но несколько раз в день устраиваем различные активности, в том числе выигрывая фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Задача твоя — ответить на наш звонок. Все. Даже двоошник, так мы называем всех наших победителей, и получаешь воду рекорда, да, в брендированных бутылочках. Напиши фразу «хочу пить», если раньше не писал. Заявка действительно в течение всей игры, в течение всего лета. Пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда, сообщение приходит в одно окно, неважно когда ты написал, шанс равный у всех, потому что мы случайным образом определяем игроков. Ну и главное, укажи номер телефона, без этого вообще никак. Ну, как мы будем звонить? Пиши, через несколько минут поиграем. Задача просто ответить на звонок и решить, какое количество бутылочек ты заберешь. У нас всегда на кону 4 штучки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Мы спрашиваем, будешь делиться? Вот, если делится, то выигрыш увеличивается в последующих играх. Но сейчас он не увеличился. Сейчас на кону 4 бутылочки, потому что до этого у нас Алексей, слушатель, прям этим утром, мега утром забрал все, что было. Но 4 бутылочки тоже можно попилить. Можно все забрать. Посмотрим, как поступишь ты.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент уже воздух прогрет до 28. Это не предел. По данным Яндекс погода, днем сегодня 30-шка. И это не предел. На днях там выходные 35-37. Вот, жаркие выходные. Это же круто. Или не круто, 37, может быть, это уже слишком. Но так или иначе, вот такой прогноз. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В ближайшие несколько часов такая загрузка останется. На Соколово от Лесной до Новосадовой есть проблемы на улице Аврора от Южного моста до Промышленности. Плотное движение у нас сейчас на Нововокзальной от Карла Маркса до Старзагора между Москвой и Новосадовой. Тоже проблемы на Революционной перед Москвой от Подшипниковой. Ну и все, пожалуй, все основное. Ну, Карла Маркса давай перед Ракитовским шоссе тоже упомяну. Упомяну All Things Break и крутую тему Gravity. Послушаем скоро-скоро. И DJ Lewis ремейк на Billie Jean.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:26. Сейчас на ваших глазах, на ваших ушах появится еще один H2Ошник рекорда. Я надеюсь, что иногда так говорю, а потом что-то не получается, не появляется он. Я имею в виду, что не отвечает нам на звонок выбранный игрок. А только-то ответить нужно, и все. Ты H2Ошник получаешь фирменную, брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная» в эксклюзивных таких бутылочках красивых. Такие только у H2Ошников рекорда, только у слушателей рекорда, которые выиграли в нашей вот этой вот летней истории очень легкой. Ну, куда проще правило, да, ответить на звонок. Ну, конечно, надо написать сначала, да, заявочку, заявить о себе, о своем желании поиграть. Фразу «хочу пить» пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение приходит в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Итак, случайным образом выбираем. Можем выбрать и того, кто давным-давно написал, и того, кто недавно. Ну и один вопрос единственный задаем. Он, конечно, на исход не влияет никак. Ну, то есть, там, станешь ты H2Ошником, выиграешь воду, либо нет. Вопрос влияет только на то, сколько бутылочек ты с собой унесешь. У нас всегда 4 штучки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, поделились. Вот в прошлый раз не поделился у нас игрок, и сейчас на кону 4 бутылки. Будем дозваниваться до Павла. 7893, последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся от него, алло, и решение. А он будет делиться? Да, или все-таки не будет? Посмотрим, послушаем. Дозвонились до Паши. Ждем ответа. Привета. Так, еще гудок.
2: Алло.
1: Алло, Павел, доброе утро. Это рекорд, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Писал нам «хочу пить». Твоя заявка была выбрана. Вот мы позвонили. Ну и собственно, по большому-то счету, основная задача выполнена. Ты ответил на звонок, поэтому ты официально H2Ошник рекорда. Ну, такие у нас правила. Летние, легкие, делать ничего не хочется. Ну и правда, все-таки сейчас нагрузим вопросом. Мы либо делимся, либо нет. Вот как раз-таки каждый решает делиться тем выигрышем, который у него есть, со следующим игроком, либо нет. Ну, у тебя, конечно, сейчас не вот прям целая водовозка, 4 бутылочки у нас на кону, потому что до тебя все забрали. И ты можешь забрать все 4, никто тебе слова даже не скажет. Ну, я, может быть, слово скажу, поздравляю. Вот. Либо 3 себе, а одну мы на следующую игру приплюсуем.
2: Да, конечно, оставлю. Что там, жару такую
1: еще. Оставишь одну себе?
2: Конечно, да.
1: Все себе?
2: Нет, одну
1: следующим. Следующим оставишь. Не, но если ты не оставишь, у него тоже будет просто 4 бутылочки. Ты хочешь, чтобы у него было 5? Чтобы он делил 5 уже бутылочек?
2: Конечно. Да. Вдруг поделится тоже.
1: Ну да, у нас очень много, кстати, накапливалось, да? Ну, кое-кто взял и все забрал, и таких несколько человек. Ну, все тогда хорошо, 3 бутылочки тебе достаются, одну мы приплюсуем к выигрышу на следующий раз. Паш, ну, желаю тебе хорошего дня, отличного лета.
2: Спасибо.
1: Да, и официально H2Ошник рекорда. Теперь следующая игра совсем скоро, там уже на оно будет 5 бутылочек с легкой руки Павла. Когда будет следующий розыгрыш, уточни в телеге Макси. Напоминалки выскакивают.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31 на часах, о некоторых новостях. С начала года в Самаре обновили уже более километра трамвайных путей на 11 перекрестках, где рельсы пересекаются с автомобильными дорогами. В этом году специалисты приведут порядок 15 таких объектов. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Сейчас рабочие занимаются участком на улице Красноармейской, на пересечении Сагибалова и Спортивной. Самарская область установит лимит на добычу косули, оленей и лосей. Эти правила будут действовать с 1 августа этого года до 1 августа следующего. Предлагается установить максимальное число оленей, на которых разрешена охота, в количестве 146 особей, лосей 338 и косуль 2795. Самара заняла 11 место в рейтинге самых уставших городов России по данным группы Монтера. Тольятти, между прочим, на 8-й позиции. Выше Москва, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тюмень. Надо замутить опрос, мне кажется, в наших каналах. Мы любим опросы устраивать всякие, насколько ты уставший. Ну, чуть попозже сделаем. Пока другой опрос у нас в действии. Мы сегодня выясняем, какая старая вещь, техника у тебя до сих пор дома. Может быть, ты даже ей пользуешься. Пиши Максе в телеге под опросами в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, какая старая вещь у тебя до сих пор хранится дома. Может быть, ты используешь ее, может, не используешь. Отписывайся, я почитаю твои сообщения уже совсем скоро.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме лента Эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: В ленте.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
15: Только второй.
16: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
18: Дэнс лето.
1: На рекорде.

22:04 в Самаре. По итогам еще одного мегаутреннего часа, финального, между прочим, финале этого финального часа. Давай, задарю сейчас еще троим по двойному приглашению в кофейне «Мозаик», кофе «Интин», абсолютно любой кофе, либо чай. Ставлю сейчас два фрагмента двух хитов рекорда. Нужно выбрать ту тему, которая была в этой 60 минутке. Отправить, соответственно, цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Ну и забирай приглас на двоих. В личку телеги кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты пиши, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Внимание, вот они варианты, выбирай первый.

0: моменту воздух в Самаре прогрелся до 28, то ли еще будет, а будет, по данным Яндекс.Погоды, 30, и малооблачно будет. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Соколова от Лесной до Новосадовой на 10 минут тебя задержит, Нововокзальный от Москвы до Новосадовой на 5-10 минут, Амнио перед Новосадовой тоже тормозит. Московское шоссе от страны Мичурина до Гагарина, на улице Аврора Добенко до Мариста Ареза заторы, на Нововокзальные от Карл Марса до Фадеева плотное движение. Сложности также есть у нас на Карла Маркса и на Олимпийской перед Ракитовским шоссе. Ну и чуть-чуть Южный мост тоже тормозит. Ну, Аврора от Южного моста до Промышленности. Ну, прям совсем немножко. Сам Фелт, новинка дальше, классика Моджа.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самар». Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Дэнс лето
10: на рекорде. Yeah!

еще имена некоторых победителей в финале Мегаутра на рекорде. На финале розыгрыша этот Мегаутренний. Подводим его итоги. Ну, будет следующее Мегаутро, да. Будет вообще и день, и вечер. И у нас всегда постоянно какие-то темы происходят в эфире игровые. Ранее просто по часу вопрос задавал, какая тема звучала в эти 60 минут прошедшие. Ну, чуть меньше 60 минут. Из двух вариантов нужно было выбрать один трек. Цифру 1 надо было отправить в личку телеги, в личку ВК. И вовремя это сделали у нас Александра Ефимова. Мои поздравления. Леонид Колосов и Александра Кочергина. Саши, Леня, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Инсей на абсолютно любой кофе. Ну и еще, прям буквально через чуть-чуть, почитаю уже твои сообщения, которые приходят. Мы сегодня выясняем, какая старая-престарая вещь у тебя хранится до сих пор дома, может быть, даже используется.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Еще сообщение. Читай, какая старая техника, старая вещь до сих пор лежит у тебя дома. Так, варианты такие. Ноутбуки. Вот Настя пишет, во множественном числе. Планшет Apple, которым мы не пользовались, лежит эта фигня ненужная. Пишет Настя, фотоаппарат пленочный, видеокамера кассетная и, конечно, видеомагнитофон рабочий. Видеомагнитофон самый популярный ответ сейчас, на самом деле. Прям несколько сообщений. Вот Катя, Света там пишут. DVD-плеер, вот здесь вот тоже пишет Катя. Фотоаппарат Зенит. Почему никто не написал видеодвойка? Ни у кого не сохранилась она. Так, а какие еще ответы? Кофемолка советская, вот, орет как бензопила. От Андрея сообщение. Электроплитка с открытой спиралью. Вот от Игоря сообщение. Соковыжималка садовая. У нас Светлана пишет. Ну и, конечно, отличился Алексей. Пишет жена. Браво, Алексей.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: У нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени.
2: Что будем делать в этом часе?
1: Факты расскажем.
2: Сыграем.
1: Одному, конечно же, практически. И вы тоже. Мобильное приложение «Рекорд» установите себя, но он пригодится.
2: А у нас, друзья, есть радостное известие. Мы готовимся к осени. 16 октября, 7 ноября. Знаете, что делать?
1: Конечно.
2: У нас главное трансовое событие страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Просто запоминайте. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». И я, честно, от себя рекомендую заранее запланировать, заранее купить билетики. Все это будет намного вкуснее по сценообразованию, чем ближе к мероприятию. Возрастное ограничение 18+.
1: Слово Кайтиаки Танга признали самым красивым в мире. Международное жюри лингвистов, есть такое, оказывается, экспертов, оценивало звуки произношения, значение и культурную уникальность многих слов. 200 их примерно было из 75 языков. Представляете? И Кайтиаки Танга признано победителем. Это слово майорского племени.
2: Майорийского.
1: Чего?
2: Слово майорийского племени.
1: Ну, пусть так.
3: Нет, может, там одни майоры, откуда ты знаешь?
2: Я понимаю, что тебе навеяно песни, но немножко другое.
1: Да пусть так, я же сказал. В общем, означает ответственность человека защищать природу для будущих поколений. Майори считают себя частью природы, а не ее владельцами. Вот какая философия у данного племени.
3: Хорошая позиция.
2: Кайтиаки Танга.
1: Ну, вообще некрасивое слово, если честно. Могли получше.
2: Ну, симпатично. Мне просто интересно, почему всего 223 слова? Это ж так мало. Из них выбирали. Из каких?
1: Когда слово «деньги» вдруг перестало быть красивым, а «Кайтиаки Танга» вдруг хорошее.
3: Кэш.
1: Прекрасное слово. Гораздо лучше.
2: Бабосики.
1: Кайтиаки Танга. Все лучше Кайтиаки Танги. Ну,
3: не факт. Ну, оно такое. Оно может быть же как обзывательство. Эй,
1: Кайтиаки Танга, это где?
3: Это где-то вот там, вот за вулканом.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Вам так точно нужно сейчас открыть мобильное приложение Рекорд. У нас популярить впереди. Это какой-то опрос был произведен среди людей просто так на улице. И они давали свои ответы на этот вопрос. Самые популярные, топ-6, есть у нас сейчас. Ребятам их нужно выбивать, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Итак, вопрос. Самый популярный рисунок на шкафчиках в детском саду.
2: Солнышко.
1: Это самый популярный, да? Молодец, 1-0.
3: Животное какое-то.
1: Ну, какое? Это не ответ.
3: Котенок.
1: Нет такого.
2: Зайка.
1: Да, 2-0. Стасик.
3: Цветочек.
1: Цветочек, да, кстати, о, есть.
2: 2-1. Медвежонок.
1: Нет такого. Я вам больше скажу, дальше животных нет.
2: Нет,
1: вообще
2: только
1: нет.
2: Зайка попал.
1: Все,
2: в топчик.
1: Только один был.
2: Я думаю, зайка, там цветочек.
3: Фруктики какие-нибудь.
2: Да, яблочко.
1: Да, есть такое, 3-1 уже.
3: А, я знаю, вот этот маньяк из фильма «Крик с ножом».
1: Это другой детский сад, не подходит.
2: А, Каспер, привидение.
1: Да откуда вы такой берете? Что за садик?
3: Грибочек.
1: Нет, грибочек.
2: Имя человечка.
1: Нет,
2: именно рисуночек.
1: Рисунок именно.
3: Мона Лиза.
2: Соска.
1: Кого-то возможно.
3: Не обзывайся.
1: Просто она так вырядилась, ничего страшного. Так, еще что? Ну это такая вкусная ягодка.
3: Вишня.
2: Малина.
1: Вишня, конечно, 3-2. Последний вариант. Остался вам выбить. Какой же?
2: Так, ну, вишенка, вишенка.
1: Куда хотят дети сбежать обычно из детского сада?
3: В Неверленд.
2: В песочницу. Куда? В магазин. Домой.
3: Домой.
1: Домик. Домик, конечно. Самый популярный рисунок на шкафчиках в детском саду — это солнышко, вишенка, цветочек, зайчик, яблочко и домик. Какое было у вас, напишите в чат мобильного приложения Рекорд.
4: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Дэнс-лето.
11: На рекорде. Yeah!

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 22 июля.
2: Овны, сегодня вы будете настолько убедительны, что сопротивляться вашей воле будет решительно невозможно.
1: Тельцы, сегодня вам стоит забыть на секундочку о своих чувствах к вашему любимому человеку, посмотреть на него непредвзято.
3: Близнецы, пожалуй, ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу.
2: Раки, сегодня вы будете очень мило разговаривать с вашим любимым человеком ни о чем.
1: Львы, вашему терпению пришел конец. Сегодня вы готовы хлопнуть дверью и покончить с этими отношениями, если ваше решение взвешено.
3: Девы, все, что скажет вам сегодня ваша половинка, вы будете считать вздором, даже не вдаваясь в суть ее слов.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку придется вас постоянно в чем-то убеждать и переубеждать.
1: Скорпионы, будьте терпимы. Да, это трудно, но что поделаешь.
3: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с вашей стороны, поэтому будет смущен и удивлен.
2: Козероги, сегодня благоприятный день для того, чтобы вместе отправиться за покупками.
1: Водолеи, нынче вас может сблизить совместный поиск чего-нибудь.
3: Рыбы, устройте маленький семейный вечер с просмотром хороших фильмов, играми или чтением книжек вслух. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России постановил, что водители не обязаны возить с собой распечатанный полис ОСАГО, если он оформлен в электронном виде. Такое решение было принято после спора автомобилиста со штрафом за отсутствие бумажной версии документа. Суд признал, что наличие действующего электронного полиса подтверждается через базы данных, поэтому состава нарушения в таком случае нет. Центробанк предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет самостоятельно оформлять электронные кошельки. По задумке регулятора, пользоваться такими сервисами несовершеннолетние смогут только с согласия родителей или законных представителей. Мера направлена на борьбу с кибермошенничеством, вовлечением подростков в схемы дроперства и защиту детей от финансовых рисков. Жителей Подмосковья призвали не трогать и не обнимать ежей. В лесном хозяйстве напомнили, что даже случайный укол иголкой может стать поводом для экстренной профилактики бешенства, особенно если в рану попадет слюна животного. Специалисты также посоветовали не кормить с рук и не брать на руки диких животных, а при укусе или царапине сразу обращаться в травмпункт. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что в среду актуально?
2: Пьяный посетитель кафе бросил стулом в девочку, отказавшуюся пить с ним пиво.
1: В чем он не прав?
2: Нет, вообще как бы новая фобия. Я сначала думала, ну, насколько как бы взрослая девочка. Оказывается, это маленькая девочка была, ей 14 лет было, она была с родителями, родители отошли, и в этот момент 56-летний посетитель такой предложил девочке выпить пиво. Она отказалась, и он разозлился. На отказ.
1: Это вот еще одно доказательство того, что сейчас молодежь выглядит не на свои годы.
2: Думаешь?
1: Я думаю, что да.
3: У этого гнева есть своя подоплека. Кто знает, может быть, в начале, когда он пришел в бар, она, пока родители отвернулись, доставала: купи пиво, купи пиво, купи пиво. Он стоял очередь, договорился с барменом. Он говорит, типа, я купил, вот все, безалкогольное, как ты представляешь.
4: Мне не надо, не буду.
3: Естественно, человек запулил мне стулом. Оправдан. Ты не оправдан, полудурок, что ты делаешь?
2: Да нет, ну конечно, вызвали полицию, ничего он не оправдан.
3: А он ему говорит, пиво будете? Он говорит, аккуратнее, у него там ножи. Мы будем.
1: Мы все будем пиво, все, кто здесь есть. Уберите стулья. Ну интересно, у меня новость горячая, кола без сахара ускоряет старение мозга. Что неожиданно, это показало новое исследование. Почти 13 тысяч человек в нем поучаствовали. За участниками эксперимента наблюдали 8 лет аж. Те, кто употреблял больше всего искусственных подсластителей этих самых, теряли память и когнитивные способности на 62% быстрее остальных. Говорят, да лучше выпить его с сахаром, эту колу тогда, и то меньше вреда будет.
3: Ну вот совет, да, что настоящий сахар в напитках, да, даже если там не самые вредные заменители, хотя все вредные, уж лучше ложка сахара вот эта, которая, да, там тоже вредно, но зато не какая-то вот химия.
1: А то напьются вот этой своей колы с сахарозаменителями, и потом начинается. Я эксперт-психолог, записывайтесь ко мне в социальных сетях.
2: А, кстати, искала тут как-то обезжиренный кефир, который 0%, его нигде нет. Потому что я, кстати, читала, что тоже это все бредятина и нет смысла.
3: Обезжиренный?
2: Ну, да, кефир какой-то, 0%.
3: Я где-то слышал, что есть такая тема, ну, вот молоко и его жирность. Молоко-то, оно одной жирности все время. Просто его таким образом фильтруют, что превращает его вот в какую-то жижку. А потом уже искусственно добавляют жирность.
2: Что она вообще полезна.
3: Вот то есть, по сути, да, это вот такая вот.
1: Мне кажется, лучше жирного и нормального, но да, не в большом количестве, чем вот этого бескалорийного, без сахара, без масла, там чего-то еще, и в большом количестве.
3: Вот я один раз выбирал продукты, что взять, такой, думаю, ну возьму вот ветчину, там еще что-то такое, знаешь, на бутерброды. Говорит, нет, возьми лучше бекон. Я говорю, так он же жирнючий. Но это настоящий животный жир, это вот сало, вот это все. Чем ты возьмешь, непонятно, какую с химиями.
1: Ты на беконе теперь, мы правильно понимаем?
3: Бекончик очень вкусно. Мы то, что мы едим.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных на Заводском пробки от Кабельной до 22-го и от 22-го партизна до Кабельной. Там проведешь минут 10. На Нововокзальной 5-минутка от Новосадовой до Москвы. На Олимпийской та же история от железнодорожного переезда до Ракиты. И на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой также минут 5-6 ехать.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Мы продолжаем горячее лето на рекорде. И сразу два розыгрыша в этом часе для тебя подготовили. Ну, во-первых, H2Ошников еще пока никто не отменял. Фирменную воду поразыгрываем. Ну, а вот отменяют кого постоянно, так это самокатчиков. Но, как это принято и заведено, чем больше запретов, тем сильнее охота попробовать. С нашей игрушкой, возможно, именно ты станешь одним из самокатчиков. Так что не пропусти в этом часе. Также сыграем. Рассказываю по музыке, что будем слушать. Совсем скоро с тобой услышим Аниму и Джо. Beautiful. Послушаем крутую работу от Pulse Driver Saldo Sol. It's a fine day. Также будет ремейк на легендарную работу от RG Paul Akenfold, а также Planet Perfect Resurrection. А еще на горизонте свежак от Соловы Обла.ком.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Но в такую жаришку, как сейчас на улице, один из самых важных ресурсов — это не только бензин, где очереди стоят, но еще, конечно же, водичка. Водичку разыграем освежающую, да не просто водичку, а фирменную, брендированную воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Ну а дальше, если до тебя дозвонились, ты уже решаешь забрать все то, что у нас накопилось, либо же поделишься уже со следующим участником. У нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Чтобы поучаствовать и стать H2Oшником рекорда, нужно всего-то навсего отправить фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего, нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», либо же в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных литрах читай в телеграм-канале, либо же в Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Играем уже через несколько минут, и поэтому, если ты еще не отправлял фразу «хочу пить», пиши прямо сейчас. Возможно, наш рандомайзер выберет именно тебя, потому что неважно, когда ты написал. Может быть, месяц назад, а может, вот только сейчас взял телефон и пишешь те самые два заветных слова «хочу пить». И напомню, играем через несколько минут.
0: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
3: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
7: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
8: Обычный день, если ты не «Супре».
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Радио Рекорд Самара. И во время вот таких вот розыгрышей мы случайным образом выбираем заявку, пытаемся дозвониться до участника. Ну и если ты берешь трубку, все, ты автоматически становишься H2-ушником и уже далее решаешь взять всю воду, что у нас накопилось, либо же поделишься, не будешь жадиной, со следующим участником. На кону прямо сейчас у нас 5 бутылочек рекордной воды, и звоним мы Екатерине, которую определил рандомайзер 8666, последние цифры ее мобильного телефона. Ну, надеюсь, она, кстати, нас услышит, возьмет трубку, и не слишком она будет сейчас занята. Итак, ждем, появится ли Екатерина у нас в эфире. Насколько я вижу, не первый раз мы ей звоним, но в первый раз она трубку не взяла. И вот так вот выпало счастье, что рандомайзер два раза ее выбрал. Алло.
1: Алло.
0: Катя, привет, это Радио Рекорд Самара. Зовут меня Саша Елыш, игра H2-ушники. Писала же «Хочу пить».
1: Да, спасибо, здравствуйте.
0: Скажи, в эту жару, насколько сильно ты хочешь пить? На все 5 бутылок?
1: Такая жара, что, наверное, да.
0: Ну и все, я тебя поздравляю. Ты теперь обладательница 5 брендированных рекордных бутылочек. Аплодисменты тебе звучат. И официально называем тебя H2-ушницей рекорда. Молодец, красотка, наконец-то ты взяла трубку.
1: Спасибо.
0: Тебе классного продолжения дня. Ну, а если ты также испытываешь жажду, пиши «Хочу пить» в личку телеги, либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Возможно, уже вечером наберем именно тебя.

0: Рекорд. Новости.
1: Делись с тобой последними новостями. Самарцам предложили выбрать дизайн новых остановок на площади Революции. Сейчас завершается ремонт улицы Венцика и кольцевой развязки. Готовность объектов превышает 99%. А следующим этапом станет установка новых остановочных павильонов и благоустройство территории рядом с ними. Проголосовать за понравившийся вариант можно на госуслугах через платформу обратной связи до 15 августа. Перед сезоном российской премьер-лиги 26-27 «Акрон» и «Крылья Советов» расстались с 11 футболистами. Главными потерями для клубов стали уход Дзюбы из «Акрона» и Ахметова из «Крыльев Советов». Тольяттинцы лишились опытного лидера атаки, а самарцы – лучшего ассистента прошлого сезона. В Самаре обещают до 37 градусов жары, следует из прогноза Яндекс.Погоды. Температурный пик придется на выходные и начало следующей недели. Столбики термометра начнут немного опускаться только после среды. Больше новостей города, страны и мира круглосуточно читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», ну и также про наш телеграм-канал. Не забывай, подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Dance Radio. Record. Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Буряин. Ну и что, друзья, самый крутой ютубер и блогер всего мира Мистер Бист официально женился на своей девушке Теи. Пара сыграла свадьбу, кому интересно. Причем контента особого из этого не делали. Ребята все делали для себя и для своих близких. Бист так и сказал, говорит, вот наше это наше, все остальное публичное. Видите, как грамотно все разделил. Предложение он сделал еще на Рождество в 2024 году, но торжество состоялось вот только в начале этого месяца. И вообще об этом узнали вот только недавно, даже спустя какое-то время после того, как ребята официально расписались и отпраздновали это все со своими гостями. Замечательно, замечательно, когда образуются новые семьи. Давайте ваши поспоминаем, свадьбы, какие-то годовщины семейные. Напишите, что на них происходило интересного в чате мобильного приложения Рекорда. Я с удовольствием их почитаю. Пока расскажу о треках в этом часе. Джоэл Кори, Whisper. Стоит Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Power в этом часе. Calling out all for you.

0: Задействуют до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Евросоюза исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источники. Павел Дуров сообщил, что у Telegram появится свой встроенный криптокошелек Грэм этим летом, передает ТАСС. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. По его словам, внедрение станет самым масштабным в истории человечества. Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. FIFA отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира, сообщает BBC. После финальной встречи Паредес устроил потасовку с испанскими игроками. После матча карточка была удалена из протокола. FIFA подтвердили, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис.

в новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Рекорд!

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 32 по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 21. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и до 30 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Никаких изменений по сравнению с прошлым часом. Но появилась пробка достаточно крупная от поста ГИБДД до промышленности. Там проведешь в районе 20 минут. Ну и еще много 5 минут, как на Московском шоссе от 4-го проезда до Революционной. И на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно проехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты можешь получить билеты в кино, либо же на колесо обозрения. И еще, что самое главное, ты станешь финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Пройдет он у стадиона Самара-Арена. Помимо определения победителя, еще будет много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей и так далее. Все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2Oшником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламный.

первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами. В телегу захожу, наш телеграм-канал Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно, в Максе есть, в ВК. Мы есть везде, где только можно. Мы есть, друзья, давайте дружить, давайте смотреть друг на друга в чатике. Не забывайте регаться, фотографии свои тоже ставьте. Это чатик видят в мобильном приложении только ведущие. Поэтому нам приятно вас лицезреть воочию. Ну а вы нас всех и так видели. В общем, только что новость в телеграм-канале нашем появилась. Девушка разрисовала машину бывшего парня за измену. Что написала конкретно? Одно слово будет не эфирное, я думаю, поймете какое. Я его завуалирую. Это девушка. Вот так. Того стоило? Задала вопрос девушка, которая разрисовала автомобиль. Я тебя любила на другой стороне. Соседи сфотографировали результат. Автомобиль теперь украшают надписи эти самые баллончиком. Что думаем по этому поводу, друзья? Можно написать в чат мобильного приложения Рекорда, в телегу подписаться, обсудить с нашими слушателями эту новость, кстати, что важно. Не переборщила ли? Вроде и частное имущество. С другой стороны, душевная обида и травма, которую придется прорабатывать. Как вы считаете, что наблюдали подобное в своем дворе? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может быть, что и похуже было? Интересно будет почитать. Пока к трекам в этом часе. Там Дивак, Slowdown.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры-тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв, Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подорожают.

0: жжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на ЗС. Не давайте себя обмануть.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-59-87-72-95. Город Москва. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

they're now planning for sex on the streets in

0: Рекорд. Новости.
1: Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины, сообщает Укрэнерго. Там отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, но нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус 10 градусов уже может стать критической. Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой прогноз дали 18 из 22 опрошенных участников рынка. Еще трое допускают как сохранение ставки, так и ее снижение до 14%, и лишь один считает базовым сценарием снижения на 0,25% пункта. Месси признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В голосовании приняли участие журналисты из 121 страны. Лионель Месси набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Аллен Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru/18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас энд Стив. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 32 градуса, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 21, завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 30. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла, местами есть затруднения, из заметных 10-минутка на Аврора от Южного шоссе до промышленности, ну еще минут по 5 ехать по Красноармейской от Урицкого до Спортивной и по Заводскому от Профильной до 22-го партсъезда. А еще напомню тебе, что продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились, ты решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну а подробности и информация о накопленных литрах в нашей телеге «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс протеиновый батончик НАЦ с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость про любовь, любовь, которая прошла. Новость взята из нашего телеграм-канала Радио Рекорд, а это значит, что ее вновь подготовил наш очень красивый СММщик. Итак, новость. Девушка разрисовала машину бывшего парня. За что? Ну, конечно же, за измену. Где это было? В России, потому что надписи на русском языке. Друзья, я бы даже зачитала, но тут много, скажем так, неэфирного характера. Что я могу прочитать? Я тебя любила, чувствуем, да, в прошедшем времени. Итак, соседи сфотографировали результат. Автомобиль теперь украшают надписи баллончиком нецензурного характера. Но имеется. Если любопытно, что там написано на самом деле. Друзья, добро пожаловать в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Подписываться не забываем. Также заглядывайте в чат нашего мобильного приложения. Рассказывайте, как вы мстили за измену. Не надо говорить, что вы этого не делали. Не надо строить из себя святош. Давайте, рассказывайте, какие у вас там способы. Легальные только интересуют, сами понимаете. В этом чате у нас Сэм Фелт и Keep on Rising. Услышим непременно.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Выдано 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В частности, одна компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен. Матвей Сафонов вернулся в Париж и приступил к подготовке к новому сезону в ПСЖ. По словам супруги футболиста, вратарь продолжит индивидуальные тренировки на базе клуба после подготовки цикла, который начал в Москве 10 дней назад. Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз продукции 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающий от них, составляют белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 32 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 21, завтра синоптики обещают небольшой дождь и до 31 градуса тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Затруднения небольшие, в основном 5-минутки. На заводском от Кирова до Земица, Волжский проспект тормозит от Маяковского до Полевой и на Московском шоссе совсем уж крохотный затор от Революционной и до 4-го проезда. Ожидается, что ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. Еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграме и в Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс сообщения, опросы, приколы и розыгрыши. Не стесняйся и подписывайся на наши каналы в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
4: Дэнс лето!
5: На рекорде!
4: Yeah!

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость, супер новость, потому что там есть видео с котятами. Я это обожаю. Кошачий отдел по борьбе с грызунами появился в китайском аэропорту. Руководство долго ломало голову над тем, ну что вот делать с прибившимися хвостиками. Кот и кошка, они явно влюблены друг в друга, обосновались в аэропорту. Ну не выгонять же, это же понятное дело, да? Вот им придумали должность. Теперь они поедают крыс и мышей, которые, оказывается, водятся в аэропорту Ланчжоу. В общем, вот так вот, понимаете, коты там не бесплатно. Вы знаете, у меня мой кот Шеннон, он тоже, в общем-то, коммуналку платит, он у меня тоже трудится, он работает, между прочим, UGC-креатором в одном из брендов, если вы понимаете, о чем я. Друзья, тем временем заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о своей самой первой работе истоке. С чего же вы начинали? Любопытно. В этом часе у нас новинка, между прочим, Карлита и Софи Токер, называется «Манхэттен». Еще впереди Фишер и What a Life.

0: Эрл Роксон тоже впереди, Vertigo. Прямо сейчас Эйв и Meet Me in the Dark, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер. Это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламной службы.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы. Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигрантов будут выдворять за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Такие поправки приняли депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Закон позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается бесплатно, пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Юристы предупредили об опасности пересылки фото паспорта. Копия документа может попасть к мошенникам после взлома аккаунта или потери телефона. С ее помощью аферисты могут оформить займы, создать аккаунты или подделать документы. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Рекорд.

0: Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 21, завтра плюс 31. Обещают нам синоптики, но пройдет небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Небольшие, некритичные, в основном 5-минутки на Московском от Ташкентской до Алма-Атинки. На Нововокзальной также минут 5-6 стоим от Московского шоссе до Новосадовой. И совсем незначительные заторы на Димитрово от Молодежной до Московского шоссе и на Авроры от Дыбенко до Марис Тереза. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно проехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты можешь получить билеты в кино, либо же на колесо обозрения. И еще, что самое главное, ты станешь финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Пройдет он у стадиона Самара-Арена. Помимо определения победителя, еще будет много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей и многое другое. Для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина. Друзья, я не в курсе, как проходит ваше лето, но главное это, что уже ведь есть планы на осень. По крайней мере, мы вам их вот все уже состряпали. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль трансмиссии возвращается ко всем нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста уже заявлены, это Ронски Спит, Ален Уотс и Рэм. И обязательно российские звезды транс-музыки. 16 октября в Икей Стадиум, это столица, Москва. 7 ноября Петербург, Темпл оф Дир, трансмиссия «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, и в этом часе мы услышим «Соловые обла.ком». Кроме того, Джоэл Кори и Уишбэ. Еще «Анима Бьютифул». Также Оффенбах и Miles Away. В начале часа Хьюглэм, Event of the Sun, и все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде.

0: Транс Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
11: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». Украина 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

what comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Лето.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Lucas and Steve. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И далее коротенечко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 31, сегодня ночью до плюс 21, и завтра плюс 31 градус нам обещают синоптики. Ожидается небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение плотное. Самый крупный затор около получаса на Нововокзальный от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. Также минут 15 придется ехать по Новосадовой от Челюскинцев до Постникова оврага и 10 минутки на Москве от Кирова до Ташкентской, на Волжском проспекте от Студенческого переулка до Полевой, и также в районе 9-10 минут проведешь на Аврора от Дыбенко до Партизанской и на Заводском от Профильной до 22-го партъезда. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат расти. А еще напомню тебе, что продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились, ты решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну а подробности и информация о накопленных литрах в нашей телеге «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять. «Олви-АЗС.ру».
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-66. 61.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вас всех приветствую. Ближайшие три часа мы проведем вместе с вами, и я

фирменный, рекордовский, музыкальный заряд бодрости и позитивной энергии. Очень много классных треков мы для вас подготовили, и, разумеется, будет очень много новинок также в этом часе особенно. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем. Новый трек, коллаборация Армина Ван Бюрена и Арджи, Like a Child, Record Mix. Еще одна новинка. Bauer, Calling Out For You, Record Mix. И еще одна новинка. Divac.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
4: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в «Асавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
5: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковой торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Лето.
10: На рекорде.
9: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
10: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Евросоюза исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств-сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источники. Павел Дуров сообщил, что у Telegram появится свой встроенный криптокошелек Gram этим летом, передает ТАСС. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. По его словам, внедрение станет самым масштабным в истории человечества. Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. FIFA отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира, сообщает BBC. После финальной встречи Паредес устроил потасовку с испанскими игроками. После матча карточка была удалена из протокола. FIFA подтвердили, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дэнс лето!
0: На рекорде!
13: Лето!

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: И в продолжении этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 31, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 21. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и также до плюс 31 градуса. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов, движение плотное. Самый крупный затор находится на Новосадовой от Осипенко до Постикова оврага. Там проведешь что-то в районе 35 минут. Также не отстает Нововокзальная. От Фадеева до Новосадовой путь займет минут 17 и... 15-минутка на Соколова от Лесной до Новосадовой. Также минут по 10 проведешь на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной и от Кирова до Ташкентской. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться и достигнут 4 баллов уже часам к 8.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
7: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
9: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Дэнс лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попади в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно проехать на самокате. И выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Ты можешь получить билеты в кино, либо же на колесо обозрения. И еще, что самое главное, ты станешь финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожников 2 августа. Пройдет он у стадиона Самара. Арена. Помимо определения победителя, еще будет много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей и многое другое. Для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара! Ну, наконец-то мы пережили с тобой среду, все ближе и ближе, приближается 2 августа. И именно тогда, на большом празднике, один из слушателей главной танцевальной станет обладателем новенького самоката. Ну, а пока в этом часе мы продолжим собирать финалистов, сыграем уже совсем скоро. Ну, а еще быстрее, ты можешь стать аж 2-ушником рекорда в нашей летней игрушке и выиграть эксклюзивную водичку. Ну, а теперь рассказывай, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Эвелин Рокстон, Vertigo. Послушаем крутую работу от Chemical Brothers.

также легенду Тиесто. На новый час на рекорде откроет Ava Meet Me in the Dark. Это Дэнс Лето на рекорде. Погнали!

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжается наша летняя забава, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. И если мы до тебя все-таки смогли дозвониться, то ты уже решаешь забрать все бутылки, которые у нас скопились, либо же отправишь на следующий розыгрыш следующему человеку. Это все зависит от твоей жадности. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия нужно всего-то навсего заранее написать фразу «хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И самое главное, оставить номер мобильного телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Играем уже через несколько минут, поэтому если вдруг ты еще не писал фразу «хочу пить», можешь отправить уже сейчас, а вдруг рандомайзер выберет именно тебя, и будем дозваниваться как раз-таки на твой номер мобильного телефона.
0: Рекорд. Реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Хватит начинать.

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-5987-7295. Город Москва. 0+.
2: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Дэнс лето.
5: На рекорде. Лето.

0: конечно же, оставить номер мобильного телефона. Ну и рандомайзер определяет случайным образом одного из участников. Мы звоним, если берешь трубку, становишься H2-ушником и дальше уже решаешь, забрать ли все бутылочки, которые у нас на кону, а прямо сейчас у нас базовый минимум 4 бутылочки, либо же часть отправишь следующему игроку, так сказать, в подарок. Как я уже говорил, 4 бутылочки у нас прямо сейчас на кону. Рандомайзер определился и выбрал человека с именем Муся. Ну, наверное, не имя, а это больше никнейм в профиле. И кошка нарисована. Вот, будем звонить. А чем кот не шутит? Надеюсь, там человек все-таки будет у нас на проводе, и мы сможем поговорить и спросить, сколько бутылочек хочет у нас Муся. Итак, ждем, когда появятся хотя бы гудки, и вообще, сможем ли мы с кем-нибудь поговорить в прямом эфире. Вроде коннект у нас состоялся, ждем. Итак, Муся у нас прямо сейчас на связи, 15:45, последние цифры мобильника, пока не берет трубку у нас Муся.
1: Алло.
0: Привет, это Радио Рекорд Самара тебе звонит. Мы не знаем, как тебя зовут, но было написано, что Муся, это ты?
1: Да, Муся, это я.
0: А как зовут тебя в настоящей жизни?
1: Алексей меня зовут.
0: Алексей, Муся, скажи, писал же фразу «хочу пить». Сколько бутылок заберешь? Все, либо поделишься со следующим участником?
1: А сколько у нас?
0: Четыре бутылки, базовый минимум.
2: Ну, давайте поделимся.
0: Делимся?
1: Да, давайте поделимся.
0: Ну вот, Муся не оказался не жадный. Итак, 3 бутылочки достается тебе, 1 мы отправляем на следующий розыгрыш, и того будем уже 5 разыгрывать. Муся, я тебя поздравляю, Андрей, ты становишься официальным H2-ушником рекорда. Ну, если хочешь стать также H2-ушником рекорда, пиши фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», и не забудь дописать номер мобильного телефона, чтобы мы могли все-таки до тебя дозвониться.
3: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Пляж на второй очереди набережной получил синий флаг. Речь про участок от улицы Маяковской до дамбы Укинап. Это подтверждает соответствие стандартам качества и безопасности в Российской Федерации. Проверены спасательные посты, зона активности, доступность для маломобильных граждан и людей с ОВЗ, детские площадки, уборка и качество песка. Оценены чистота, организация пространства и комфорт. Пляж вправе разместить флаг на входе и внесен в единый федеральный реестр туристических объектов. Пока это единственный пляж с таким статусом в Приморском федеральном округе. По итогам рейдов 21 июля в Самарской области выявлено 130 нарушений ПДД. Пересечено 5 случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде. Также 3 факта управления без прав, зафиксировано 31 нарушение по тонировке и 2 нарушения правил перевозки детей. Также отмечены нарушения ПДД водителями мотоциклов. Завтра в Самарской области возможны гроза и шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС. Напомню, к выходным синоптики обещают жару в 37 градусов. Больше новостей города, страны и мира круглосуточно читай в наших каналах Макси и Телеграме Радио Рекорд Самара. И подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
3: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Все верно, все так. Ради Рекорд Самара с Куйбышевской железной дорогой действительно разыгрывают крутецкий электросамокат. Твоя задача — попасть в эфир, мы озвучим тебе станцию, и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место. Ты в итоге у нас получишь приз, а также, самое главное, станешь финалистом. Ну а именно новоиспеченного самокатчика мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника, который пройдет 2 августа у стадиона Самара-Арена. Ну, помимо, конечно, финала и того, что мы будем определять финалиста, еще много всего интересного будет происходить. Много активностей, розыгрышей и многое-многое другое. Все это для детей старше 12 лет. Кстати, играем уже и определяем финалиста через несколько минут, поэтому, если хочешь поучаствовать прямо сейчас, бери мобильный телефон и напиши слово «Вжух» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Не забудь оставить мой номер мобильного телефона, чтобы мы могли, конечно же, до тебя дозвониться. Будешь 40-м написавшим, попадешь в эфир и будешь отвечать, ну как, куда же ближе всего добраться с определенной станции на самокате. Напомню, играем через несколько минут. Слово «Вжух» жду в личке телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а пока ты пишешь, я расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 29, по данным Яндекс Погоды, ночью до плюс 21, завтра небольшой дождь. Нам, господа синоптики, обещают, и плюс 31 градус. Загрузка дорог оценивается Яндекс.Картами на 3 балла всего-то навсего. Но местами остались затруднения. Точнее, оно всего одно. 10-минутка на Нового вокзальной от Московского шоссе и до Новосадовой. Ну и 5-минутки там на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой и на Димитрово от Молодежной до Московского шоссе. Ну а по музыке мы скоро с тобой услышим Келвина Харриса и Chemical Brothers.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд. Дэнс-лето.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Да, все верно. Крутецкий электросамокат уже стоит в нашей студии, ждет своего владельца. И только 2 августа мы определим того самого счастливчика, который и поедет уже на своем электросамокате, радостный и счастливый. Но перед тем, как все это состоится, нам нужно еще финалистов набрать. И не так давно я просил тебя отправить слово «вжух» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте. 40-м это сделал Максим. Макс, здорово тебе!
2: Привет.
1: Расскажи, как ты к самокатчикам относишься? Положительно, да, либо не очень. Либо когда ты сам самокатчик, тогда положительно.
2: Да, и на самом деле нейтрально.
1: Нейтрально, хорошо. Ну, скажи, просто так, веришь, что самокат достанется тебе, либо ты чисто за другим призом пришел, чтобы поучаствовать? Потому что мы можем разные там и билеты в кино подарить, либо же на колесо обозрения.
2: Да, как повезет, не знаю, на самом деле.
1: Ладненько, будем надеяться, что повезет. Смотри, правила простые. Я задам один вопрос. Куда ближе всего ехать на самокате? Дам 3 варианта. Ты, собственно, отвечаешь верно. Ну, естественно, от станции от какой. Отвечаешь верно, попадаешь в финал и получаешь от нас приз. Все просто. Готов отвечать? Отвечаем быстро, не задумываясь.
2: Да, готов.
3: Уважаемые участники, поезд следует до станции финальной. На маршруте контроль. И он случится прямо сейчас. Ответьте на вопрос и следуйте дальше.
1: Итак, вопрос звучит так. Куда ближе всего ехать на самокате со станции Мирная? 3 варианта. Волгарь, Юшка, Юнгородок.
2: Юнгородок.
1: Нет, абсолютно верно.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Праздничная. Не забудьте вам выходить. Не забывайте свой подарок в эфире.
1: Абсолютно верно, Макс, красавчик. Я тебя поздравляю, ты проходишь финал. Ну, еще дарю тебе параллельно билеты на колесо обозрения.
2: Супер, спасибо.
1: Пожалуйста, нам не жалко. Увидимся 2 числа у Самара-арены на большом празднике в честь Дня железнодорожника. Возможно, именно тебе повезет. Ну, если хочешь также выиграть, следи за нашими новостями в наших информационных каналах, телеге и в Максе, за всей информацией, когда розыгрыш случится. Ну, и иногда даже подсказки мы публикуем.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Мы начинаем новый музыкальный час. Я хочу напомнить вам о том, что осень-то уже не за горами. И

известных артистов, причем не секретных. Это будут Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Трансмиссия Портал. Прямо сейчас вы можете успеть выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Где? На сайте radiorecord.ru. Бегом туда. Мероприятие 18+. Ну а в этом часе вот что мы с вами будем слушать. Алок и Хали, Dive Into Me, Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигрантов будут выдворять за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Такие поправки приняли депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Закон позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается бесплатно, пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Юристы предупредили об опасности пересылки фото паспорта. Копия документа может попасть к мошенникам после взлома аккаунта или потери телефона. С ее помощью аферисты могут оформить займы, создать аккаунты или подделать документы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и в конце этого часа расскажу тебе... быстренько о погоде. В Самаре сейчас плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 21. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 31 градуса. А еще завтра на рекорде мы начнем разыгрывать пригласительные билеты на первый матч российской премьер-лиги на стадионе «Самара-Арена». Матч пройдет 25 июля между «Акроном» и «Зенитом». Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и я вас всех обманул в федеральном эфире 3 часа назад, сказав о том, что буду с вами 3 часа. Неправда, я буду с вами 4 часа, потому что наши замечательные Кремов и Хрусталев до сих пор в отпуске. Скоро к вам вернутся в наш рекордный вечерний прайм-тайм. Поэтому мы с вами еще целый час слушаем классный музон и развлекаемся здесь. Всем еще раз привет! Прекрасные последние недели июля у нас прямо сейчас, и прекрасны они в том числе и тем, что Tomorrowland, большой фестиваль электронной музыки, проходит в Бельгии. Прошел он в предыдущие выходные, и в эти выходные будет тоже. Напомню, фестиваль идет 2 недели. И мы, кстати, выкладываем лучшие сеты диджеев из этого фестиваля. И мы, кстати, выкладываем лайв-сеты. И мы, кстати, выкладываем лайв-сеты с разных сцен и разных артистов этого фестиваля. Где вы их можете найти? Разумеется, в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Бегом туда! Если не подписаны, сделайте это прямо сейчас. И в эти выходные ждите новую порцию музыки. Разумеется, новая порция музыки будет и в ближайшие 60 минут на нашей основной волне тоже. Вот что послушаем. Алок и Portugal The Man Dive Into The Ocean Record Mix. Anima и Джоджи, Beautiful Record Mix. Арджи и Полок энд Фольд, Resurrection Record Remake.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видит оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

действиями, которому рекорд-пати, друзья. Впереди у нас 120 минут для того, чтобы максимально круто провести время, оторваться на импровизированных танцполах, ну и, соответственно, превратить вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть даже не чуточку, рекордную. Так что давайте прямо сейчас заряжаться здесь, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и максимально мощно врываться сюда, на радиотусу рекорд-пати.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Обычный день, если ты не в Супре.
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук. Если что, добавляйте в избранное понравившееся интернет-потоки. Ну и помните, что интернет-радиостанция Пати 24 на 7 работает для вас так же, как вы понимаете из названия, круглосуточно. Это является продолжением неким нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд Пати.

0: новый запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, призываю не только танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, еще и на офлайн-мероприятиях тоже не забывать тусить. Так, у нас главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль трансмиссии. Возвращается снова постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в ВК Стадиум или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Welcome, что называется. Кстати говоря, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я всех вас призываю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: Олви-АЗС.ру.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в «Самаре» 212-99-90.

go wild. Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, как вы понимаете. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати.

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листы из моих шоу, что называется, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати. Также ищите в телеграм-канале ее шоу. Телеграм-канал называется плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Чтобы их обсудить, забегайте уже ко мне в телегу. Называется она Тим Вокс. Поболтаем заэфирно. Все это в рамках Рекорд Клаб Шоу в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя дана, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Итак, прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с совместной работой Камиль Фат и Волкодер. Unique Moment, релиз стоялся на лейбле When Stars Align, и долгое время оставался одним из самых ожидаемых ID в сетах Камиль Фат. Трек впервые прозвучал еще до официального релиза на крупных фестах, ну а после выхода быстро появился в подборках мелодик хаус и техно. Для Волкодера, в свою очередь, это одна из самых заметных коллабораций последних лет, ну а для Камиль Фат это очередное подтверждение их статуса одного из главных дуэтов современной электронной сцены. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Камиль Фат и Волкодер Unique Moment.
1: Рекорд Клаб.
2: In this moment I will stay.

Голландский дуэт продолжает развивать свое фирменное сочетание хаус, диско и лайф элементов, ну а вокал Эмили Уоррен добавляет треку особую эмоциональную глубину. Кстати, интересно, что Анотер все чаще делают ставку именно на песни с сильной вокальной составляющей, превращая свои релизы не просто в клубные треки, а в полноценные музыкальные истории. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Анотер, Эмили Уоррен, Silver Lights.

0: 20 июня Adriatic Riz from the Sticks Coming Home. Швейцарский дуэт давно известен своим атмосферным и кинематографичным, не побоюсь этого слова, подходом к электронной музыке, а этот трек стал еще одним примером их умения создать глубокое эмоциональное звучание. Еще до официального релиза Coming Home получил поддержку в сетах ведущих артистов мелодик, хаус и техносцены, ну а прямо сейчас совершенно ожидаемо эта композиция появляется здесь, в эфире Record Club Show. Adriatic Riz from the Sticks Coming Home.
1: Record Club
2: Team Vox.
3: Hey, I don't even know what to say. It's just, it feels so strange without you. Like, everything reminds me of you, and

Шоу продолжается вместе с релизом с лейбла Siamese от 10 июля от наших российских ребят Шапов и Swanky Tunes, так называется Пака. Их совместный трек Пака вышел на лейбле Watergate Records и продолжил творческую линию, которую артисты начали развивать в своих последних мелодик и инди-дэнс-релизах. Для обоих проектов это еще один шаг в сторону более атмосферного и мелодичного звучания, которое сегодня особенно востребовано на мировой клубной сцене. Вообще Swanky Tunes очень по-доброму, шутливо называют Swanky Afro Tunes. Ну и прямо сейчас давайте заценим эту композицию здесь, в эфире Рекорд Клаб Шоу. Шапов и Swanky Tunes. Пока!

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Рекорд Клаб Шоу продолжается вместе с Ави Сноу, Ричард Джадж, так называется Together, то есть вместе, да, друзья? Британский, британский вокалист Ричард Джадж и Ави Сноу прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу. Голос Ричард Джадж вообще хорошо знаком поклонникам электронной музыки по сотрудничеству с Ники Ромеро, Крайдером и Тимми Трампетом, а здесь он вновь добавляет треку сильную вокальную линию. Together, в свою очередь, сочетает мелодичное хаос-звучание с эмоциональной подачей, благодаря чему одинаково уверенно звучит и в радиоформате, и в клубных сетах. И прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться и вам. Ави Сноу, Ричард Джадж, Together.

новый эпизод. Как только вы увидите, что мы положили его в интернет, смело переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень хорошо поможете продвижению подкаста в соцсетях. Ну и, конечно же, поделитесь со своими друзьями. Сделайте, то есть, репост, ставьте реакции, пишите комменты. В общем, вы знаете, что делать. Далее по расписанию. Сегодня у нас среда, а значит, в следующем часе у нас рекорд Guest Mix, мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас максимально мощный инди-дэнс-саунд от проекта Alex Helder.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и сегодня у нас гостевой сет от проекта Alex Helder.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас очень клубный вайб, инди-тек, инди-дэнс, максимально вайбовый саунд от продюсера Алекс Хелдер.

Продолжаем в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это Алекс Хелдер.

Для всех любителей инди-дэнс, инди-тек и вообще классного хаус-звучания сегодняшний микс максимально подходит. С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и это гостевой сет от Алекс Хелдер.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».